0: Шоу-беш на радио НС. 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу-беш на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Что, ребятушки, понедельник, начало рабочей недели. Много всего интересного у нас с вами впереди.
0: И, кстати, да, придется мне согласиться с тобой, Ксения, что да? Лето на самом деле делает утро менее понедельничным.
1: Ага,
0: есть такое?
1: У меня-то, конечно, есть. Я вообще лето очень люблю, всегда его жду и кайфую. Ну, кайфаную. Первый раз за лето у меня получилось только на выходных, и это
0: здорово.
1: Было очень классно.
0: Да, мы все те, кто на тебя подписаны, мы все видели, лицезрели, так сказать, контент 18+. Это было здорово. Я радовалась за тебя от души.
1: Спасибо, дорогая. Сколько я тебе еще за эфиром 18+ расскажу? Ой-ой-ой. Поэтому те, кто умеет читать по губам, переходите в нашу трансляцию на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
0: Да, ну а мы начинаем. Всем отличного понедельника. Доброе утро.
2: Доброе утро. На радио МС.

0: Начинаем утро, как всегда, с крутого настроя. Это рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем треки, которых пока еще нету в нашем плейлисте, но, возможно, они там могут появиться. Все благодаря вам.
1: И, конечно, именно поэтому переходите прямо сейчас в наш телеграм-канал Радио НС. Подписывайтесь на страничку, если вы еще не подписались, и ловите песню и голосовалку. Ну, а в самой голосовалке уже есть хэштег «Июнь2026», и переходите по нему, все песни увидите.
0: Так, а сегодня мы с вами слушаем что?
1: Старый добрый Quest Pistols.
0: Ух ты.
1: Ну, правда, в треке он называется Quest Pistols Show. У них там было какое-то переименование, что-то какие-то там сложности с группой, да. Но на самом деле, как по мне, так это просто
0: песня та же.
1: Да, старый добрый Quest Pistols, песня та же, все ее прекрасно знают. Называется она «Революция».
0: Да, и прямо сейчас ее будем слушать в эфире Радио НС.
1: Погнали.

0: запомнили мы навсегда группу Quest Pistols, тем более, что песня уже 16 лет. Лима, представляешь, она звучит по-прежнему свежо.
1: Да ты что? Такое ощущение, будто несколько лет назад она вышла.
0: А вот нет.
1: Всего лишь 16 лет, оказывается, назад.
0: Ребятки с нами давно.
1: Ну, круто. Ребята, заходите в наш телеграм-канал, подписывайтесь, конечно же, голосуйте. В конце месяца узнаем, попадет этот трек в наш плейлист, будет она нас будить по утрам, эта песенка, или нет. Узнаем все благодаря вам. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Биш», и впереди я расскажу, у кого память на лица лучше, у мужчин или у женщин.
0: О, как.
1: Не пропустите.
0: Давай.
1: Погнали.
2: Шоу «Биш» на радио МС.

0: шоу «Беж» на радио НС. Продолжается 7 часов 16 минут в Казахстане. Лима Бимурзина и Ксения Панченко с вами. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что интересненькое вам расскажу.
2: Давай. Спроси у Лимы.
3: У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, у кого память на лица лучше, у мужчин или женщин? Значит, если верить канадским ученым, женщины запоминают лица лучше мужчин. Во время эксперимента, был проведен, значит, эксперимент, и во время эксперимента этого специальная технология отслеживала движение взгляда, пока участники рассматривали лица и запоминали имена. Оказалось, что женщины дольше изучают глаза, нос и рот, чаще всего даже неосознанно, благодаря такому более тщательному, такому сказать, сканированию лица лучше сохраняются в памяти всякие там имена, ну, детали лица человека. Прикольно. Ученые считают, что этот навык можно развить, если внимательнее рассматривать собеседника, а исследователи из Кембриджа ранее выяснили, что женская память в целом работает лучше мужской, независимо от возраста. Я думаю, наивные такие ученые, они только что это подтвердили, а женщины уже давно все это помнили и знали.
1: А я теперь еще знаю, почему, когда я на кого-то смотрю так долго и внимательно, мне говорят, что ты на меня так смотришь? Я все говорю, я запоминаю.
0: Сканирую.
1: А я правду говорю.
0: Да.
2: Спроси у Лимы.
1: А впереди у нас гороскоп. Запоминаю.

0: 7:24 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на Радио НС продолжается. Угу. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 22 июня, понедельник.
1: Итак, Овны, сегодня полезно дать событиям развиваться без ускорения. Некоторые вещи складываются лучше без вашего напора.
0: Тельцы, день может напомнить, как много силы бывает в простом умении наслаждаться тем, что уже есть.
1: Близнецы, вас может зацепить чужой взгляд на знакомую ситуацию. И это заметно расширит вашу картину мира.
0: Раки, сегодня особенно важно выбирать то, после чего внутри становится легче, а не правильнее.
1: Львы, день покажет, что ваше влияние ощущается даже тогда, когда вы ничего специально не делаете.
0: Девы, сегодня хорошее может прийти само, без подготовки плана и идеального момента, просто потому, что пришло его время.
1: Весы, один короткий эпизод способен вернуть вам ощущение вкуса к тому, что в последнее время казалось слишком привычным.
0: Скорпионы, сегодня полезно не торопиться с определениями, не все нужно сразу раскладывать по полкам.
1: Стрельцы, день будто создан для того, чтобы позволить себе маленькую слабость и не превращать ее в повод для самокритики.
0: Козероги, вы можете заметить, что спокойствие иногда работает точнее, чем любая стратегия.
1: Водолеи, сегодня одна неочевидная мысль поможет соединить между собой вещи, которые раньше казались разрозненными. Да, простите, водолеи. Хотя нет.
0: Рыбы, день подскажет, что иногда лучший выбор — это не ждать подходящего момента, а просто сказать себе, почему бы и нет.
1: Почему бы и нет?

0: 7:29 в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается, и мы готовы объявить тему Нихабара. А Нихабар – это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня мы решили у вас узнать, кого же вы не поздравили с днем рождения и что вам за это было.
0: Да, присылайте свои голосовые, рассказывайте, вспоминайте. 8775-106-2011.
2: Шоу «Беж» на радио НС.
1: Ну и не расходимся, впереди расскажем, как выиграть крутой мерч от радио НС.

0: больше половины восьмого на часах. И, как обычно, в это время мы объявляем о начале приема заявок в нашу любимую игру. Сейчас спою.
1: Да, игра как раз состоится у нас впереди, поэтому ждем ваши заявки. Нам нужны два участника. 8-7-7-5-106-2-0-11 наш WhatsApp номер.
0: В заявке обязательно укажите название игры. Сейчас спою.
1: Ну, а боремся мы за крутой мерч. Ты сказала?
0: Мерч.
1: Вот,
0: мерч.
1: Крутой мерч от Радио НС, поэтому пишите.
2: На радио МС.

тебе хочется поработать. Ляг поспи. Должно пройти. Шоу «Бэш» на Радио

0: спою.
1: Ну что, девчонки и мальчишки, косы мы, конечно, все с вами расплели, подготовили свои голосовые связочки, ведь впереди у нас сейчас игра «Сейчас спою».
2: Да, и у нас есть две участницы, давайте с ними знакомиться. Это Вера из Алматы. Вера, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Привет, привет. И Елена из Тараза. Елена, привет.
4: Добрый день. Ой, доброе утро, Казахстан, для меня.
1: Доброе утро, Лена. Ты во сколько встаешь, что для тебя уже добрый день? Ну-ка.
4: Пять.
1: У нас что, тогда
2: сестра,
1: тоже добрый день, что ли?
2: Получается, сестра. Добрый день тогда тебе.
1: Завтра выйдем с Безурзиной в эфир в 7 часов. Такие, добрый день. Так, Елена и старая.
2: А уходя в 10, скажем, добрый вечер.
4: Добрый вечер, да.
2: Ну что, девчата.
4: Привет, девчонки. Привет, Казахстан.
2: Боремся за крутой мерч от Радио НС. Вы готовы?
4: Готовы.
3: Конечно.
1: Молодцы. Вам, девочки, надо будет спеть так, чтобы душа у наших радиослушателей как развернулась, потом как свернулась, и они пошли в телеграм-канал Радио НС голосовать за вас и решать, кому из вас достанется крутой мерч.
2: Угу. Верочка, ты была первой на рандоме, с тебя и начнем.
5: По громке лезвия паревная бестия, туда, где весело. Пропала без вести, на фиолетовый, между силуэтов мы, уже раздетые на самом верхнем этаже. Бокал мартини, он срывает скини на мне, на эндорфине, срывает там, да-да-да, все.
1: Да-да, дальше можно не пить, там есть пару таких слов, которые вот они прям душевные такие, блин, за сто пропущенные, и мне не стыдно.
2: За эфиром мне скажите, что за слова, обалдеть, круто. Ну что, Леночка, тебе нужно будет ответить теперь Вере. Ты готова?
4: Готова.
2: Погнали.
5: Жил да был брадобрей, на земле не найти добрей, брадобрей, стриг и брил зверей. После той чудесной стрижки кошки были словно мышки, даже глупые мартышки походили на людей.

0: помине короля.
1: Вау, вау! Какой трек! Какая песня!
2: Ни разу еще в нашем эфире не пели эту песню. Прям прикольно. Ну и, кстати, «Новый Рим» от Лободы тоже в нашем эфире ни разу не пели. Девчонки, вы большие молодцы. Уже прямо сейчас в нашем телеграм-канале «Радио НС» появляется голосовалка.
3: Да, побежали голосовать. Вера, Лена, далеко не уходите, потому что итоги будем подводить вместе. И узнаем, кому из вас достанется крутой мерч от «Радио НС».

0: пою.
1: Знаете, так бывает очень редко, когда ты сидишь и не знаешь, за кого проголосовать. В нашем телеграм-канале Радио НС. Кстати, там идет сейчас голосовалка. Игра «Сейчас спою», и мы пытаемся узнать, кому сегодня подарить крутой мерч от Радио НС.
2: А у нас есть две участницы. Это Вера из Алматы и Елена из Тараза. Девчонки, еще раз доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Все, все на месте. Да, времечко мы тянем, насколько это возможно. А все для того, чтобы максимальное количество людей успело проголосовать за наших красоток и решить, кому же все-таки достанется сегодня крутой мерч от Радио НС.
1: Ну, кто пропустил, девчата спели шикардосно. Вот просто зайдите и голосуйте. Вот кого сердечко ваше больше как бы подсказывает. Кому отдать свой голос, интересно. Ты уже проголосовала, Ксения?
2: Я проголосовала.
1: Я тоже.
2: Не скажу, за кого. Мы не спойлерим такими вещами. Но в любом случае, девочки, мальчики, уже пора.
1: Пора останавливать голосовалку. И прямо сейчас узнаем, кому достанется крутой мерч от Радио НС.
2: Так, обновляю я результатики, девчонки. Так. Борьба сегодня была нешуточная. И со счетом 78-22 побеждает Елена из Тараза. Мэри
4: спасибо.
2: Она всех наших вот старожилов чата в телеграм-канале Радио НС просто пробудила. И они сказали, все-таки вот прям со слезами на глазах: Леночка, ты сделала наше утро. Но при этом многие говорят: лобода супер, Вера супер, Верочка молодец, шикарное исполнение.
1: Вы обе в топе. Вера.
4: Спасибо. Спасибо, Радио НС.
2: А Вера решила отключить микрофон и с нами не разговаривать.
1: Ну, ничего страшного.
4: Спасибо большое.
1: Лена.
2: Все, нашлась.
1: Лена, за эфиром мы тебе расскажем, как ты заберешь свой приз. Ну и, конечно же, не забывай про кружочек. Как следует отблагодарить тех, кто за тебя голосовал. Им будет приятно, хорошо?
2: Да, в телеграм-канале Радио НС под голосовалка в комментах мы тебя ждем.
1: Угу. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Всем доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас спою. Сейчас спою. Разные мысли. Труд облагораживает человека и обогащает работодателя. Жернова.
5: Есте сақтау қабілетіңіз нашар, басыңыз ауырат, ұйысқан қамба. Миша сушалары қоректік заттар мен оттегі тапшылығына өте сезімтал келеді. Михан айналымы уақытша бұзылса да оттегі ашуы басталады. Миша сушаларындағы зат алмасу процестері бұзылады, митіндер зақымдалады. Бұл белгілер мидың қабілет нашар қамтамасыз етілгендігінен болуы мүмкін. Гинкаум био. 100% табиғи препаратты жоғары тазартылған гинка биоба сығындысы негізінде дұрыс емдік дозада қабылдаңыз. Гинкаум био. Мидың қанмен қамтамасыз етілуін жақсартат, кез келген жасты есте сақтау қабілетін, зейін мен ойлау жылдамдығын жақсартат. Бас ауруды, әсіресе күн райының өзгеруіне байланысты жайсыздық пен ұйысқан қанның пайда болу қаупін жояды. Гинкаум био. Жоғары сапа және тиімді баға.
6: ББХ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жыл 05-02 МТТК КЗ 16-01-79-003-E 003-605-02
0: НС радиосында жарнама 356 60

0: Амбас. Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
2: Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. 8 часов утра в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, ребятушки, вместе мы еще 2 часа с вами пробудем. Впереди много всего интересного. И в самое ближайшее время я вам расскажу о том, что же делать после там выходных, так сказать. Что же делать, если вас укусила оса?
2: Как вот страшно. А также в этом часе послушаем с вами код судьбы от Джазира Сербаева и ваши голосовые сообщения в рубрике «Не хабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011. И расскажите, пожалуйста, друзья, кого вы не поздравили с днем рождения и что вам за это было.
3: Интересно будет послушать, но и нам есть что рассказать тоже. Ну, а еще в этом часе 20 литров бензина у нас будет на кону в игре «Пит-стоп».
2: Ну, а в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат. В банкомате накоплено уже 40 тысяч тенге.
3: Ну, а также не забывайте о том, что идет у нас прямая трансляция на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Мы вам машем.
2: Да, машем вам и продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Шоу «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж». «Беж».

0: 8.08 в Казахстане.
1: Так.
0: Лето, солнце.
1: Угу.
0: Ай, пикник бы еще, кайф. И представьте, бац, вас укусила оса.
1: Вот.
0: Да.
1: Зима бы с вами так не поступила.
0: Но, ребята, без паники. Вот, значит, если вы, как и я, не знаете, что делать нужно в таких ситуациях, вы, пожалуйста, запоминайте. Первое правило. Не нужно бегать с криками и пытаться вытащить жало. Осы, они, ребята, экономные. Они свое оружие, в отличие от пчел, забирают с собой. Поэтому вытаскивать вам нечего. Ну и в идеальном мире вы, конечно, достаете из аптечки антисептик, таблетку от аллергии, прикладываете лед. Но мы, например, с вами в лесу, и, как обычно,
1: нету
0: аптечка,
1: ничего под рукой.
0: Да, она осталась дома на тумбочке, поэтому будем смотреть по сторонам. Значит, и первое, что вы можете сделать, это приложить спасительный холод. Например, холодную банку с напитком. Ну или, может быть, какой-нибудь там влажный песочек у реки у вас есть. В общем, главное охладить место укуса, чтобы затормозить вот этот вот отек. Дальше. Вспоминаем детство и ищем подорожник. Пожуйте его и разомните пальцами до сока и прилепите на ранку. В общем, такие методы тоже, оказывается, работают. Ну, а еще, если у вас вдруг есть петрушка, знаете, что осы не любят петрушек, и, в общем, это тоже может спасти.
1: Прям как я.
0: Да, ну, а самое главное, пейте обычную воду литрами. Чем больше пьете, тем быстрее ваш организм скажет яду осы «до свидания». Ну, и если уж говорить о серьезном, если вдруг укушенный начинает отекать, то срочно, конечно, нужно шутки в сторону, никакой петрушки, это анафилаксия, нужно быстренько грузить пострадавшего в машину и вести уже к настоящим врачам.
1: Страшно, конечно.
0: Да. Ну, а меня, кстати, лично спас сахар.
1: Да?
0: Это сказал нам чат GPT. Да, с сахаром мы тоже спаслись. Вот,
1: и что сахар нужно сделать? Приложить к этому месту?
0: Да, его надо намочить и приложить к месту укуса. Чуть-чуть неприятненько сначала, но потом нормально.
1: Прикольно. В общем, ребята, берегите себя, смотрите, что несете в рот на пикнике, и пусть все осы облетают вас стороной.
0: О, да будет так.
1: Берегите себя. На радио МС.

0: 8:15 в Казахстане. Сегодня 22 июня 2026 год. Понедельник. И чего нам ждать от этого прекрасного дня, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на Радио НС.
1: Код судьбы на Радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. 22 июня, понедельник. Вчера было летнее солнцестояние, отличный энергетический день. Надо было встать вчера утром с птицами и подготовиться уже к второму полугодию этого года. Записать какие-то свои желания, а также наметить цели на второе полугодие. После этого дня мы входим в новый энергетический этап. Солнцестояние – это пик солнечной энергии, время осознать свои цели и понять, куда мы направляем свои силы. Если вы не успеете прописать свои желания и планы, можно сделать это сегодня. Ближайшие дни усиливают интуицию и чувствительность. Хорошо заниматься восстановлением, творчеством, внутренней работой и тем, что помогает вернуть баланс. В вопросах денег сейчас важно прислушиваться к себе. Какие решения действительно ведут вас к росту, а какие основаны на страхах или старых привычках. Главный совет дня – соединить вдохновение и здравый смысл, а также прописать все свои планы на второе полугодие этого года. А я желаю вам отличного дня и хорошей трудовой недели.
1: Код судьбы на Радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Ну а мы продолжаем. И впереди рубрика «Не хабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: И сегодня мы обсуждаем, кого же вы забыли поздравить с днем рождения и что вам за это было.
0: Есть что сказать?
3: Вот не так давно я забыла свою приятельницу поздравить с днем рождения. Причем я такой человек, что у меня в телефоне постоянно стоят напоминалки. Я прикрепляю к каждому контакту там день рождения. Да-да-да. И, соответственно, там с утра в 9 часов у меня это высвечивается. Но так как в 9 часов мы можем поздравить далеко не всех своих друзей и знакомых, я думаю, ну вот сейчас. Да, потом зашла на автомате в инсту, смотрю, что у нее там сторизы, день рождения. Тогда думаю, блин, ну в нашем контакте отвечать с ней на сторис, типа фразы просто с днем рождения, ну как бы не камильфо, надо так прям поздравить и написать. Ну и короче, что вы думаете, я дощаскала до следующего дня, вот, и на следующий день уже просто покаялась. Говорю, Леночка, дорогая моя хорошая, вот так. Она говорит, ну, Ксючка, нормально. Главное, что вообще поздравила. Поэтому как-то мои знакомые относятся к этому достаточно лояльно. Прикольно. Было еще пару таких ситуаций, но всегда как-то вот не били меня по голове ногами, к счастью.
0: Ну, отлично. А, друзья, у вас как дела обстоят? Рассказывайте, пожалуйста, 8-775-106-2011, номер для ваших голосовых сообщений.
1: Шоу «Бешь». На радио МС.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Адамның көз бұршағы бұл адам өмірінде мөлшерін өзгертпейтін жалғыз орган.
0: Жарнама.
2: Запоры – это проблема, с которой сталкиваются многие. Средств для ее предотвращения предлагается много. Но как сделать правильный выбор? Чтобы кишечник работал как часы, принимайте жевательные таблетки «Фитолакс» от фармацевтической компании «Эвалар». Первое послабляющее средство на основе фруктов. Фруктовые жевательные таблетки «Фитолакс» помогают справиться с запорами. Абрикосовый мусс и растительные компоненты в составе «Фитолакса» оказывают естественную помощь кишечнику, способствует его очищению, уменьшению спазмов и газообразования. Жевательные таблетки «Фитолакс» не требуют запивания и удобны для применения в любой ситуации. «Фитолакс» – качество гарантировано международным стандартом GMP.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР КИЗ 16019-98-203-Е 00-253-04-17 от 7 апреля 2017 года.
0: МС радиосында жарнама. 356

0: родной. А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: 8 часов 25 минут в Казахстане. Самое время послушать голосовые сообщения наших радиослушателей. А прислать их можно по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня мы обсуждаем, кого вы забыли поздравить с днем рождения и что вам за это было.
2: Угу. И первое голосовое к этому часу погнали.
4: Давай. Не поздравил в воскресенье. Я соседа с днем рождения. И отзывчив он, и мил. Но вчера мне не налил.
3: Ай-яй-яй-яй-яй, да знаешь, почему не налил-то? На работу же в понедельник всем, поэтому в воскресенье и не случилось этого.
2: Да, заботливый.
3: Да, да.
2: А в следующем году вообще в понедельник у него день рождения. Готовьтесь, идем дальше.
5: Привет, Радио НС, привет, Шоу-Биш, привет, девчонки, как всегда прекрасно выглядите.
3: Спасибо,
5: а я забыл поздравить с днем рождения своего зятя, вернее, как забыл. Я перепутал даты. Вместо 30 октября я его поздравил 30 ноября. Написал ему с днем рождения, он пишет, у меня, говорит, 30 октября было. Я говорю, блин, братан, извини. Он пишет, говорит, ничего страшного. Так что как-то так.
3: Лучше вот. Поздно, дня, чем никогда.
2: Да-да-да, идем дальше.
6: Доброе утро, страна. Доброе утро, девчонки.
3: Привет. Доброе утро.
6: Хорошего настроения.
3: Спасибо большое.
6: По поводу темы дня рождения, у меня такая проблема. Я что их там? Все помню заранее. В любой день меня спроси, когда у кого день рождения, я отвечу. Но именно в эту дату, когда само день рождения у кого-то, вот вылетает из головы у меня поздравлять. И обычно я вспоминаю либо ближе к вечеру, либо на следующий день, что я забыл поздравить. И это могут быть как самые родные, близкие, так и друзья, знакомые. Вот такая беда у меня.
2: Ну, видимо, это такая чисто миллениалская тема, да, что мы можем забыть, поздравить, что еще что-то. Интересно, как к этому относятся зумеры? Вообще, в целом, поздравляют ли они с днем рождения?
3: Ну, насчет зумеров ничего не знаю. Знаю, что вот шеф у нас недавно рассказывал историю, как он свою сестру забыл поздравить с днем рождения. У него очень много дел было в этот день, как-то там какие-то заморочки. В принципе, кстати, из-за него эта тема и появилась, наверное, он на нас навеял. Ну и, в общем, сестра ему раз звонит, два звонит в течение дня, он ее скидывает, пишет там, я тебе перезвоню. И так
2: позже,
3: далее,
2: да.
3: В итоге, говорит, 7 вечера, нереально тороплюсь на встречу, а она мне звонит, и я ей говорю, слушай, давай я тебе сейчас вот, ну, завтра позвоню, и сегодня никак не успеваю. Она говорит, а ты ничего не забыл? Ну, он говорит, нет, а что? У меня, говорит, день рождения вообще-то, а ты мне завтра перезвонить собрался. Ну, было очень неловко.
2: Знаешь, что хочу сказать по этому поводу? Если вдруг я забыла, и мне сами позвонили и сказали, не забыла, мне будет реально так легче.
3: Да?
2: Позвоните сами, напомните.
3: Тебе 3 сентября звонить надо, или ты все-таки 3 сентября
2: твой
3: не забудешь?
2: Твой день рождения, знаешь, мне даже скидывают уже мемы. Вы коллегу не забудьте поздравить. Кстати, есть последнее голосовое, давайте послушаем.
3: Давай.
7: Доброе утро, страна.
2: Привет.
7: Доброе утро, девчонки.
2: Доброе.
7: Третий раз записываю вам аудио. То одно не то, то другое не то. Ну, в общем, с памятью у меня проблемы. Я постоянно забываю поздравить всех своих родственников с теми, с кем я общаюсь, так или иначе. Хорошо хоть помню дни рождения своих детей, своей мамочки любимой. А в остальном, либо я думаю, сейчас перезвоню, либо там напишу, или просто забыла. Но если вижу в Инстаграме, то, конечно, там черкану что-нибудь с днем рождения туда-сюда. Так, как бы, чтобы не, просто
3: галочки.
7: Тупо не промолчать на какой-то сторис.
2: В общем, Инстаграм Аман Болсон.
3: Есть отдельные персонажи, которые, на самом деле, даже видя в Инстаграме, все равно не поздравляют.
2: Да?
3: Ну да, есть такие.
2: Пусть вас заблокируют.
3: Кошки замучают.
2: Улсы могут... Ой, нет, не до такой степени, ладно. Ну что, ждем ваши голосовые еще раз по номеру 775-106-2011. В следующем часе продолжим слушать.
0: Хабар, родной. А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
3: А уже буквально через несколько минут мы расскажем о том, как выиграть 20 литров бензина.

0: 20 литров бензина, как обычно, есть у нас в игре «Пит-стоп», и мы готовы вам их отдать.
1: Да, и впереди состоится игра «Пит-стоп», и нам нужны два участника. Пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.

0: Сегодня, как и всегда, с утра пораньше мы открыли любимые Яндекс.Карты и решили, что на машине хотим поехать из Астаны в Актау. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Баужан, как ты думаешь?
1: Я думаю, где-то 3000.
0: 3000. Ответ принят. А твой ответ, Айбек?
2: 3010.
0: 3010. Ответ принят. Идем дальше. Давайте послушаем второй вопрос. Сколько железнодорожных переездов мы с вами переедем, если поедем из Астаны в Актау? Айбек, как ты думаешь?
2: Железнодорожных переездов.
3: Да, из Астаны в Актау. Твой ответ?
2: Пусть будет 15.
3: Пусть будет 15. Твой ответ принят, Боржан.
1: Пусть будет, наверное, 12.
3: 12. Ответы приняты. Идем дальше.
0: Слушайте, а вообще давайте поедем на поезде. Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить самый дешевый железнодорожный билет по направлению из Астаны в Актау? Баужан, как ты думаешь?
1: 11 тысяч.
0: 11 тысяч. Ответ принят. Айбек, твой ответ?
2: 11 500.
0: 11 500. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, парни, если мы с вами на машине едем из Астаны в Актау, нам нужно преодолеть 2850 километров. И здесь Бауржан оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
3: Во втором вопросе мы пытались узнать, сколько железнодорожных переездов мы переедем, если поедем из Астаны в Актау. Сейчас я вам скажу правильный ответ. А правильный ответ у нас 8. Здесь у нас тоже Бауржан был ближе.
0: Ну а в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько будет стоить самый дешевый билет на поезд из Астаны в Актау. Так. И правильный ответ – 27 074 тенге. И здесь Айбек оказался ближе. И со счетом 2-1 бензин сегодня отправляется в Павлодар к Бауржану.
3: Бауржан, мы тебя поздравляем.
1: Ура, спасибо большое.
0: Пожалуйста. Айбек, ты не расстраивайся. У тебя еще много побед впереди, мы уверены. А самое главное, отправляй нам почаще свои заявки, хорошо?
2: Хорошо.
3: Отличного дня вам желаем. Бауржан, за эфиром тебе расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина. Ну а мы продолжаем утреннее шоу-беш на радио НС. Доброе утро.
0: Доброе утро. Шоу-беш на радио НС.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жатан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат тас кредит нүкте кезетте.
3: Девять часов одна минута в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, часочек у нас с вами в запасе еще есть. Да. Это значит, что в ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто проспал его в 7 часов утра.
3: А также продолжим слушать ваши голосовые сообщения. Друзья, мы по вам так соскучились за выходные, поэтому присылайте их по номеру 775-106-2011. И расскажите, пожалуйста, друзья, кого вы не поздравили с днем рождения и что вам за это было? Будет интересно послушать.
4: Ну, а еще в этом часе будет интересно ответить на наши вопросики в игре «Большой куш». И тот, кто сделает это верно, получит 40 тысяч тенге.
3: А также, друзья, не забывайте о том, что радио сейчас можно не просто слушать, но еще и смотреть на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио НС». В прошлом часе мы махали, а теперь давай поцелуйчики отправим. Целуем вас, все, друзья. И продолжаем утреннее шоу «Беж» на радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Шоу «Беж». На радио НС.

0: 9:08 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 22 июня, понедельник.
1: Овны, сегодня полезно дать событиям развиваться без ускорения. Некоторые вещи складываются лучше без вашего напора.
0: Тельцы, день может напомнить, как много силы бывает в простом умении наслаждаться тем, что уже есть.
1: Близнецы, вас может зацепить чужой взгляд на знакомую ситуацию. И это заметно расширит вашу картину мира.
0: Раки, сегодня особенно важно выбирать то, после чего внутри становится легче, а не правильнее.
1: Львы, день покажет, что ваше влияние ощущается даже тогда, когда вы ничего специально не делаете.
0: Девы, сегодня хорошее может прийти само, без подготовки, без плана и идеального момента, просто потому, что пришло его время.
1: Весы, один короткий эпизод способен вернуть вам ощущение вкуса к тому, что в последнее время казалось слишком привычным.
0: Скорпионы, сегодня полезно не торопиться с определениями, не все нужно сразу раскладывать по полкам.
1: Стрельцы, день будто создан для того, чтобы позволить себе маленькую слабость и не превращать ее в повод для самокритики.
0: Козероги, вы можете заметить, что спокойствие иногда работает точнее, чем любая стратегия.
1: Водолеи, сегодня одна неочевидная мысль поможет соединить между собой вещи, которые раньше казались разрозненными. Да что ж такое-то?
0: Рыбы, день подскажет, что иногда лучший выбор – это не ждать подходящего момента, а просто сказать себе, почему бы и нет.
1: У кого там моя кукла Вуду? Быстро уберите все иголки, пожалуйста.
2: На радио МС.

0: открывая футбольную Америку.
1: Футболисты сборной Японии впервые в истории чемпионатов мира одержали в финальном турнире крупную победу. Правда, Тунис сейчас совсем не тот, который обычно привыкли видеть любители футбола. Японцы выиграли со счетом 4-0, забив по два мяча в каждом из таймов. И теперь интересная ситуация получается. У Нидерландов и Японии перед заключительным туром по 4 очка и одинаковая разница забитых и пропущенных мячей. И если обе сборные выиграют, то будет иметь значение, кто победит с большим счетом. Нидерланды проведут матч как раз с Тунисом. А вот Япония со шведами, у которых на один балл меньше, чем у лидеров. И команда Швеции будет стремиться занять место повыше. Могут они выйти в 1/16 финала из третьего места, но тогда соперник достанется посильнее.
0: Плавали, знаем.
1: Команда Испании на этом чемпионате мира одержала первую победу, крупно обыграв Саудовскую Аравию, тоже 4-0. Стоит отметить, что Ламин Ямаль вышел в стартовом составе. Именно он открыл счет в матче на 10-й минуте. Уже после первого тайма при счете 3-0 результат был, конечно, обеспечен, и после перерыва Ямаля заменили, а лучшим в составе испанцев стал чемпион Европы, игрок клуба Реал Сосьедад, опытный Микель Эйрсабаль, который отдал голевую Ямалю, а потом еще и сам два мяча забил. На прошлом чемпионате мира испанцы смогли добраться до 1/8 финала. Посмотрим, как будет на этот раз.
0: Против течения.
1: У сборной Эквадора лучший результат на мундиалях — выход в 1/8 финала. Было это 20 лет назад на чемпионате мира в Германии, когда футболисты Эквадора вышли из группы со второго места и попали на англичан, проиграв им всего 0-1. Единственный мяч забил тогда Дэвид Бекхэм, но сейчас выйти в плей-офф стало проблематичным после совершенно неожиданного ничейного результата с дебютантом турнира сборной Кюрасао. Итог 0-0. Футболисты Кюрасао получили 5 желтых карточек, но первые турнирные баллы на чемпионате мира заработали. В ближайший четверг Кюрасао сыграет с Кот-д'Ивуаром.
0: Круги по воде.
1: А команда Бельгии после ничей с Египтом сыграла со сборной Ирана. Сложный матч получился, который завершился в ничью 0-0. После двух туров у бельгийцев всего 2 очка. Это, наверное, не тот результат, на который они рассчитывали.
0: На капитанском мостике.
1: А футбольные эксперты продолжают обсуждать неожиданный провал сильной турецкой сборной на чемпионате. Этом, к примеру, Юрген Клопп считает, что на сборную Турции было колоссальное психологическое давление. Они настолько стремились к победе, что полностью забыли о балансе в игре, сказал известный немецкий тренер. Это были некоторые итоги 11-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Ну что, друзья, продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. И впереди рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: Сегодня мы обсуждаем, кого вы забыли поздравить с днем рождения и что вам за это было. Лима Пиморжина, ну-ка, давай.
0: Тоже, знаешь, классика жанра. Увидела, что у моей подруги день рождения. Причем мне об этом сообщил мой инстаграм архивным своим сторисом. Я такая: о, класс, завтра поздравлю с утра. Так. В итоге, что ты думаешь? Заработалась, забыла, днем вообще не до этого было. И вечером захожу в инстаграм, и она выкладывает свои сторис о том, как она празднует с коллегами. Я ей пишу: нет мне прощения, да? Она говорит: нет, еще есть время исправиться. Ну, я ей позвонила, естественно, поздравила.
1: Слушай, ну так как будто бы не считается, ты же не на следующий день поздравила, не в 12:01 ночи следующего
0: она
1: дня.
0: Она такой человек, она, ну, ждет как будто бы, чтобы это было в первой половине дня, может быть, одно из первых, чтобы было поздравление. Ну, то есть ей было бы приятно, конечно, если бы я пораньше поздравила.
1: Ну, значит, надо тебе именно на ее день рождения поставить тоже напоминалку на 12 часов ночи, чтобы ты была одной из первых.
0: Да.
1: Ну что ж, ребят, рассказывайте и вы свои истории. Кого вы забыли поздравить с днем рождения? Может быть, вы директора своего на работе забыли поздравить, и вам потом за это премию урезали.
0: Ждем ваши голосовые по номеру 775-106-2011.
2: На радио МС.

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Продолжаем слушать ваши голосовые сообщения. Сегодня мы обсуждаем про забывчивость. В общем, кого мы забыли поздравить с днем рождения, что нам за это было. Первое голосовое к этому часу. Погнали.
3: Давай.
4: Доброе утро, любимая радио НС.
3: Доброе утро.
4: А также жители Казахстана и прекрасные девушки Лима и Ксения.
3: Ай, спасибо,
4: это
3: привет.
4: Это Макижан
3: из Алматы. Отлично.
4: У меня был случай в детстве. У меня приятель... У него день рождения 18 мая.
3: Так.
4: А я как-то запамятовал, перепутал и позвонил ему 18 марта.
3: Ого. Обалдеть.
2: За два месяца.
4: Звоню и говорю ему: привет, как дела?
3: Так.
4: Когда приходить? Он говорит: куда приходить? Я говорю: к тебе. Он говорит, спрашивает, зачем?
3: Ну.
4: Я говорю: ну, тортик тебе принести, подарок. Он говорит: что это, в связи с чем?
3: Так.
4: Я говорю: день рождения же у тебя. Он говорит: нет, у меня не сегодня день рождения. Я говорю: как не сегодня день рождения? Сегодня же 18 марта.
3: А он что говорит?
4: Нет, у меня 18 мая.
3: Ага, а вы что говорите?
4: Вот так.
3: А он такой, а я такой.
4: Потом 18 мая пошел к нему на день рождения.
3: Вот молодец. А то тортик-то сохранился
4: до этого времени. Всем хорошего дня, отличного настроения. Прекрасного понедельника. Я пока-пока.
3: Спасибо большое. За два месяца-то так-то выстоял тортик или нет? У меня только этот вопрос.
2: Да, тоже интересует. Интересно. Идем дальше.
5: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, Радио НС. Всем хорошего понедельника и хорошего настроения.
2: Привет, доброе утро.
5: Я забыл поздравить с днем рождения Кадыржана.
2: Ага.
5: У меня есть друг, его зовут Кадыржан.
2: Так,
5: одноклассник,
2: делать,
5: мы с ним вместе учились. И у него день рождения 1 декабря, и как наступил этот момент, я такой: сейчас поздравлю, сейчас поздравлю. Защаскался целый день, уже забыл поздравить, и уже это, и этот день уже прошел. Всем желаю удачи.
2: И у зумеров тоже бывает, оказывается.
3: Ну, получается, да?
2: Да. Бывает. Мы все на одной волне, получается. На волне Радио НС. Идем дальше.
6: Доброе утро, девчонки.
3: Так.
6: А я в субботу не забыл супругу поздравить.
3: Ай, молодец.
6: Все было хорошо.
3: Отлично.
6: А вообще, периодически друзей, родственников забываю поздравлять.
3: Угу.
6: Ну, хотя бы на следующий день поздравляю.
2: Ну, хотя бы на следующий день, а не за
3: хотя
2: два месяца.
3: Бы, да.
2: Так, и последний голосовой к этому часу, погнали.
7: Доброе утро, Казахстан. Доброе утро, страна.
3: Доброе утро,
7: Инесс.
3: Доброе утро.
7: Я вот сегодня, вернее, вчера забыл поздравить одноклассниц двух, потому что я админ группы, и я как-то это проспал, потому что были выходные. Ну, приношу большие извинения, поэтому сегодня поздравляю одноклассниц Олю и Аню. Давайте, всем успехов!
3: Смотри, ну, как реабилитировался, да. А сразу на всю страну такой хопчик, и все.
2: Да. И, кстати, я его тоже предупредила: а ты постарайся заснять вот этот вот момент поздравления своего и скинь в группу, чтобы им было
3: приятно.
2: Чтобы
3: доказать, да?
2: Да, доказать, что ты на весь Казахстан поздравил своих одноклассников.
3: Тигр.
2: С днем рождения. Надеемся, что у тебя это получилось. Ну, а мы, друзья, что, послушали все голосовые сообщения? Видимо, очень мало кто забывает поздравить. Все такие молодцы.
3: Все не палятся просто.
2: Да, может быть. Ну, и надеемся, что кому-то мы сегодня напомнили, чтобы, друзья, не забыли вы сегодня поздравить кого-то с днем рождения. Ну а мы, друзья, продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Нехабар, родной. А ты живешь, нехабар.
1: Нехабар.
2: И у нас есть банкоматы. В банкомате 40 тысяч тенге. Совсем скоро расскажем, как вы сможете их забрать.

0: За эфиром даже не болтаем, не разговариваем. Что такое, Ксения?
1: Лица такие серьезные.
0: Все в деле, правда?
1: Ну, конечно. Это потому, что за выходные кое-чего там поднакопилось, да. И надо подраскидываться.
0: Да.
1: Ну, и, кстати, если вы вдруг за нами еще не подглядываете, а только подслушиваете, заглядывайте все-таки в трансляцию на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте, в телеграм-канале Радио НС. Можно на нас посмотреть.
0: Ну, и делов у нас тоже поднакопилось, и денег у нас поднакопилось в нашем банкомате. Я хотела сказать, в телеграм-канале. Не-не-е.
1: В телеграм-канале еще не накопилось, к сожалению.
0: В банкомате целых 40 тысяч тенге, друзья, и они могут кому-то сегодня из вас достаться.
1: Поэтому срочненько отправляйте свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: Ну а мы с помощью рандома кого-нибудь из вас выберем и позвоним и поиграем. Ну и заявки. Самое главное, не забудьте написать название игры «Большой куш». Ждем вас.
2: На радио МС. It's Friday, then.

0: Sunday, what?
1: Музыка по

0: Инфракуш активирован.
1: Ну что, игра «Большой куш» прямо сейчас в эфире Радио НС. В этой игре мы пытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате у нас всегда есть деньги.
2: Сегодня там лежит 40 тысяч тенге, и на них претендует Данияр из Талдыкоргана. Данияр, доброе утро.
1: Доброе утро, Данияр.
3: Доброе утро.
2: Ну что там, доброе в Талдыке утро. Жара, наверное, да?
3: Вообще, и Гавайи, только моря нет.
2: Ну сейчас вот денежек подвыиграешь, и можно будет там на Алаколь, например, чухнуть, или на Капчагай.
3: Сразу на все деньги.
2: Отлично.
1: Ну что, у нас для тебя готовы три вопроса. Твоя задача, Данияр, ответить на все вопросы правильно. Желаем тебе удачи и начинаем игру.
3: Спасибо.
0: Первая цифра.
2: Данияр, смотри, сегодня Всемирный день верблюда. Скажи, пожалуйста, какой верблюд имеет два горба? Варианты ответов. Дромедар, бактриан или гуанака, как ты думаешь?
3: Так, поможет?
2: Нам нужен ответ.

0: Отмечается День поцелуев в США. Скажи, пожалуйста, как называется наука, изучающая поцелуи? Варианты ответов. Герпетология, френология или филематология, как ты думаешь?
1: Герпетология. А можно еще раз? Фили как?
0: Филематология.
2: Боржан, нам нужен ответ. Боржан, говорю, Даньяр, давай ты не будешь гуглить, давай играть честно.
0: Ответ. 3, 2, 1.
1: Филематология, наверное, филематология, наверное, будет.
0: Цифра номер 3 принята, и код с Даньяром получился 2, 2, 3.
2: Угу. Подходим к нашему банкомату, и у нас 40 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Взломал банкомат. Но, правда,
1: ура!
0: Если честно, я не люблю лукавить, у меня есть сомнения, да, по поводу честности.
1: Нет, у меня, честно, выигрыша. У меня супруга медик, она подсказывала чуть.
0: Супруга медик, это классно, но ты постоянно тянул время, и как-то все это было подозрительно.
2: Ну, победителей, как говорится, уже не судят.
0: Да, в любом случае, конечно, для себя мы запись еще переслушаем обязательно, ну, а тебя мы поздравляем с выигрышем 40 тысяч.
1: Спасибо, спасибо.
0: Да, и верни.
1: Все,
0: и
1: я пошел за чемоданом.
0: И отдай все эти деньги жене, потому что она тебе подсказывала и выигрыш.
1: Так
0: уже
1: она уже с Сидиком.
0: А, да?
1: Ладошку чешет. Она ладошку чешет уже.
0: Ага. Хорошо. Ну все, значит, жена едет на Копчегай тусить, а Даньяр остается дальше в городе
2: зарабатывать. Да, молодец, мы тебя еще раз поздравляем. За эфиром тебе расскажем, как ты заберешь свой выигрыш. Ну и своим выигрышем Даньяр опустошает наш банкомат, и уже завтра в нашем банкомате 5000 тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
3: Большой куш на радио НР.

0: 9:47 в Казахстане. Это говорит о том, что все, на сегодня хватит. Пора с вами уже прощаться для того, чтобы завтра прийти уже сюда с новыми силами.
1: Ну и чтобы они по нам соскучиться так-то тоже успели.
0: Да.
1: Ну и поэтому что? Поэтому мы сегодня молодцы вообще на самом деле. Все мы с вами. И круто, мы в крутом настрое поголосовали. Кстати, зайдите и проголосуйте, если пропустили этот момент.
0: Проголосовать уже вы не сможете, но подписаться...
1: Как это? Да. В крутом настрое.
0: А, крутой настрой. Я почему-то подумала, что это про наши... Девчонки, видишь, они у меня до сих пор вот здесь.
1: Сердце,
0: вот,
1: да, просто не
0: отлегло. Как они спели сегодня.
1: Но это все было в «Сейчас спою», там мы разыгрывали крутой мерч. Также мы разыграли 20 литров бензина в пит-стопе и в «Большом куше» отдали 40 тысяч тенге.
0: Да, завтра будет еще лучше, поэтому, друзья, в 7 часов утра здесь вас ждем на радио НС.
1: Нам тут пишут, нет, WhatsApp, в смысле, не хотят, чтобы вы уходили, но уж извините, нам по графику не положено. Сегодня для вас старались Лим Бимурзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Германияда әлемдегі ең көне раушан гүлі өседі. Ол 1000 жылдан астам уақыт бойы жыл сайын Хильдесхайме шіркеу жанында гүлдейді.
2: Жарнама.
3: Плохая память, головная боль, тромбы. Причина этих симптомов может быть плохое кровоснабжение мозга. Клетки головного мозга очень чувствительны к дефициту питательных веществ и кислорода. Даже при временном нарушении мозгового кровообращения начинается кислородное голодание. Обменные процессы в клетках мозга нарушаются, мозговая ткань повреждается. Принимайте Гинкаум Био. 100% натуральный препарат на основе высокоочищенного экстракта гинкобилоба в правильной терапевтической дозировке. Гинкаум Био улучшает кровоснабжение мозга и в результате улучшает память, внимание и скорость мышления в любом возрасте. Устраняет головную боль, в том числе при переменах погоды и риск образования тромбов. Гинкаум Био. Высокое качество и выгодная цена.
4: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР КЗ 16027900300003 605-02-15 от 5.02.2015 года.
5: Назар Аудар.

0: Разные мысли. Знакомый – это человек, которого мы знаем достаточно хорошо, чтобы занимать у него деньги. Но недостаточно хорошо, чтобы давать ему взаймы.
1: Жернова.
2: Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле, пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда, хайда, пайда, осында. Каспий магазин.
1: НС радиосында жарнама. 356

0: LiveChat. 8705 011. WhatsApp-қа жаз.
1: Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет,

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Инеліктер көздің ерекше құрылымының арқасында әлемді сіз бен біз елестете алмайтын түстерде көреді.
2: Жарнама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причина этих симптомов может быть плохое кровоснабжение мозга. Клетки головного мозга очень чувствительны к дефициту питательных веществ и кислорода. Даже при временном нарушении мозгового кровообращения начинается кислородное голодание. Обменный процесс

0: В клетках мозга нарушаются, мозговая ткань повреждается. Принимайте Гинкаум Био. 100% натуральный препарат на основе высокоочищенного экстракта гинкобилоба в правильной терапевтической дозировке. Гинкаум Био улучшает кровоснабжение мозга и в результате улучшает память, внимание и скорость мышления в любом возрасте. Устраняет головную боль, в том числе при переменах погоды и риск образования тромбов. Гинкаум Био. Высокое качество и выгодная цена.
1: БАД не является лекарством. Не рекомендую беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР-КЗ 16-0279-003-Е-03-605-02-15 от 5.02.2015 года.
2: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
3: МС радиосында жарнама. 300 алты алпыс

0: Разные мысли. Одни люди давят на нас своим интеллектом, другие его отсутствием.
1: Жернова. Внимание! Только в июне горячие цены на

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Саз, балшық барлық жерде кездесетін материал.
0: Жарнама.
2: Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле. Пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда, хайда, пайда, осында. Каспий магазин.
3: НС радиосында жарнама. 356 60

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Ну что ж, друзья, понедельник, 22 июня, можно уже смело заявить, что вступил этот день в свои права. Ну а значит, самое время добавить в него немного хорошего настроения. На часах уже 15:00, открываем по классике жанра программу «Лайв-чат», место, где всегда найдется для теплых, собственно, слов, неожиданных приветов, поздравлений, просто сообщений, которые приятно услышать в прямом эфире. Понедельник редко становится любимым днем недели, но, согласитесь, они проходят куда легче, когда есть возможность отвлечься, услышать знакомый голос, любимую песню или получить привет от дорогого человека. Поэтому не держите хорошие слова при себе. Наш WhatsApp открыт. 775-1060-011. Пишите, ну а я, Тамерлан Исмаилов, с удовольствием передам ваши сообщения и помогу сделать этот понедельник немного уютнее. Ну что, начинаем новую неделю правильно в компании хорошей музыки и на волне радио НС. Погнали!
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

0: чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.
1: Очень надеюсь, что, друзья, вы не пропустили эти замечательные слова мимо ушей, ведь кто бы мог бы за это большое время, количество промежуток, неважно, успеть запомнить даже дословно те же самые слова, они все равно несут в себе тот самый смысл, благодаря которому программа Live Chat и существует, чтобы вы взяли свой телефончик, набрали несколько приятных слов, отправили на наш WhatsApp, и мы озвучили на всю страну это замечательное сообщение. Оно может быть как и содержать в себе привет, пламенные, душевное поздравление, просто слова, что о близких людях вы помните, цените их и, конечно, не забывайте. Ну вот как, например, здесь. Здравствуйте, передаю привет сестренке Аяла, Асия и Анель, ну и маме Алие. Приятного им аппетита. Какой уютный, очень крайне семейный привет. Желаем всем приятного аппетита, вкусного обеда и прекрасного настроения на весь день. Здравствуйте, радио НС. Передайте моему самому любимому папе Ангрицку Андрею привет. Папа, я тебя очень люблю, сильно-сильно, очень-очень скучаю по тебе. Я бы хотела быть рядом с тобой. Помнишь, как я приходила к тебе в комнату и там с тобой проводила время еще с Таней? Я бы хотела вернуть время назад. Твоя Дашуля подписалась. Очень трогательные воспоминания и искренние слова. Ну и пусть папа Андрей обязательно услышит этот привет и почувствует, как сильно его любят, ценят, ну и скучают по нему. Здравствуйте. Хочу передать большой привет сыну, любимому сыну, это важно, Прокопчук Владимиру. Сынок, просто хочу пожелать тебе тепла в душе, хорошего настроения и уверенности, что впереди еще много радостных дней. Посылку сегодня не передали, завтра передадим. Обнимаю крепко-крепко. Твоя мама Олеся. Знаете, мамина поддержка всегда самая надежная. Владимиру желаем душевного тепла, спокойствия, добрых новостей и побольше счастливых дней впереди. А посылка обязательно найдет своего адресата уже совсем скоро. Я лично в это верю. Ну а еще, друзья, я верю, что на протяжении всего часа вы пришлете мне еще очень-очень-очень много классных сообщений. Так что рекомендую с этим не тянуть, чтобы успели до конца этого часа зачитать абсолютно все. Для этого вам понадобится, естественно, номер нашего WhatsApp 775-1060-011, ну или кому, если удобнее, 775-106-00. 11. Буду ждать, совсем скоро обязательно вернусь.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, продолжаем программу Лайв-чат. Сообщения новые подоспели как раз вовремя и погнали их озвучивать. Здравствуйте, любимое радио, меня зовут Сануваш. Прошу вас, передайте привет моей мамочке Ханшаим Вастану с города Павлодар. Скорейшего выздоровления, береги себя, а также моему братику Бауржану, снахе Динаре и нашему хану Алиханчику, моим сестрам Салтанат, Самал и Балжан. И всем-всем, кто меня знает, всем желаю благополучия, хор настроения. Спасибо заранее за то, что у нас есть такое радио. Вы лучшие, Сандугаш, вы тоже прекрасны. Большое вам спасибо за это замечательное сообщение. Мне очень оно понравилось. Всем причастным, всех, кого вы упомянули. Да и в конце концов, как вы и сами сказали, кто вас знает, всем хочется передать от вашего имени пламенный привет. Ну и надеюсь, вас благополучно узнали. Здравствуйте, большой привет мужу Асхату. Хочу напомнить, что я тебя очень-очень-очень люблю и сильно скучаю. Пожалуйста, не забудь завтра взять с собой карточку. Береги себя, крепко обнимаю и целую много-много раз. Твоя Жанка с миленьким сердечком. Друзья, в этом привете есть абсолютно все. И любовь, и забота. Даже важное напоминание. Асхат, не забудьте действительно завтра ту самую карточку. А еще помните, что вас очень любят и с нетерпением ждут. Здравствуйте, НС Радио. Передаем теплый радиопривет нашему любимому Бикбулату. Мы сейчас у мамы. Очень скучаем по тебе. И совсем скоро увидимся. С любовью, твоя Асель. До долгожданной встречи. Ну, как понимаю, остается все меньше времени, а значит, совсем скоро теплые слова из радиоэфира сменятся настоящими объятиями. Бикбулату, большой привет хочу передать от вашего имени Асель и пожелать хорошего настроения. Уважаемое радио НС, прошу вас передать привет Сейф Юрию. У нас все хорошо. Подписались с этим сообщением мама и дед. Небольшой, но очень теплый семейный привет. Юрию самые добрые пожелания, а главное знать, что дома все хорошо, а вас думают, любят и, конечно же, ждут. На этом, друзья, пока что все. Не расстраивайтесь, у кого еще пламенный привет не прозвучал в нашем эфире. Совсем скоро я обещаю этот момент исправить до тех же пор, кто еще не присоединился, кто только переключился на нашу радиоволну. Хочу просто напомнить, что программа LiveChat создана для того, чтобы передавать ваши пламенные приветы на всю страну и вашим прекрасным близким. А сделать это очень легко, отправить на номер нашего WhatsApp то самое сообщение и дождаться нашего выхода. А если задаетесь вопросом, какой же номер WhatsApp, то он прозвучит прямо сейчас.
0: NS. Номер WhatsApp 8 775.

0: Лайв-чат.
1: Программа «Лайв-чат» вовсю продолжается, дорогие слушатели. Новые приветы у меня уже имеются. Что же мне добавить? И ничего даже и не хочется, ведь все уже написано. Добрый день, Радио НС. Передайте, пожалуйста, огромный привет Юрию Юрьевичу. У нас все хорошо. Доча в садике, я же на работе. Надеюсь, у тебя тоже все хорошо. Лера и София подписались. Отличные новости, что София в садике, мама на работе, а значит, день идет своим чередом. Юрию Юрьевичу большой привет. Пусть у него тоже все складывается хорошо, а впереди будет еще больше поводов для улыбок и теплых встреч. Привет, Радио НС, пишу с города Щучинска. Хочу поздравить своего сыночка Ахметова Тимурчика с юбилеем, с десятилетием. Хочу, чтобы ты всегда добивался поставленных целей, верил в себя и ценил близких. Твоя семья, мама Марина, папа Бауржан и сестренка Сабрина. Мы тебя любим. Родной, будь счастлив. Сегодня, получается, у Тимура настоящий праздник. Первый серьезный юбилей. Поздравляем с десятилетием, желаем яркого детства, верных друзей, больших побед, ну и исполнения самых заветных желаний. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать огромный привет моему другу Владимиру Прокопчуку из города Костанай от его друга Баги. Ассалам алейкум, мой брат, родной, жду тебя. Очень сильно соскучился, держись. Все будет четко, крепко. Обнимаю, я рядом. Все отлично, ни за что не переживай. Главное, держись, мой брат, всем, кто с тобою рядом. Ассалам алейкум. Вот это, друзья, мужской по-настоящему привет, чувствуется энергия. Сообщение наполнено настоящей поддержкой, настоящей дружбой. Владимир, пусть рядом всегда будут такие надежные друзья, а впереди ждут только хорошие новости. Доброго дня, Радио НС. Плодотворные всем недели. Передаю большой привет своему единственному и дорогому брату Алмасу от сестры Жанат. Очень переживаю за тебя, что у вас так жарко. Ждем приказа, чтобы сразу выехать в вашу сторону. Мы все по тебе скучаем, целуем и обнимаем. Пожалуйста, береги себя и настраивайся только на хорошее. Ты наш золотой. Очень теплые слова от любящей сестры Алмасу. Желаем сил, спокойствия, прохлады в эти жаркие дни и помнить, что дома его очень любят, ждут и переживают за него всем сердцем. Пламенный привет еще раз передали. Ну что же, на момент, друзья, 15 часов и 30, вот прямо сейчас, 4 минут, мы вовсю читаем ваши сообщения, продолжаем программу «Лайв-чат» и вижу в нашей личке в WhatsApp еще небольшую очередь, так что будет нам еще чем заняться, все еще можно присоединиться к программе LiveChat, опять же набрать номер WhatsApp 775-1060-011 и отправить свой пламенный привет, порадовать близких, тем более понедельник, я считаю, каждому из нас нужна хотя бы маленькая, но поддержка. До тех же пор, скоро услышимся, друзья, небольшую музыкальную паузу, конечно же, и еще раз в другом формате номер WhatsApp прочитаю 775-106-2011. Запоминайте и, конечно, пишите. Всех буду ждать.
0: Лайв-чат. Лайв-чат.
2: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: Лайф-чат.
1: Друзья, решил разделить последние выходы буквально на две штуки, чтобы не создавать целый огромный привет в одном лице. Ну и может кому-то это наскучить. Поэтому посмотрим, что у нас имеется из небольшой части, чтобы вторую половину раскинуть на следующий выход, который, между прочим, будет скоро, так что никуда не переключайтесь. Ну а пока же давайте зачитаем следующее. Здравствуйте, лучшее радио. Любимый мой котенька, я тебя очень сильно люблю. Тобой живу и дышу. Ты то самое счастье, ради которого стоит все пройти. Мы едем с детьми на природу. Жаль, что ты не рядом, но это все временно. Твое солнышко любимое, которое светит только для тебя. Все это с поцелуйчиками и сердечками, ну, дорогого стоит. Очень нежный солнечный привет. Пусть отдых на природе подарит много ярких впечатлений, а долгожданная встреча с любимым человеком станет еще ближе. Привет, радиостанция НС, пишу вам впервые. Хочу передать большой привет родному брату Ильшату. Пусть у него и у его семьи все будет хорошо. Подписался Ренат. Ну что ж, первый привет в эфире, это всегда очень волнительно. Ильшату и всей его семье желаем благополучия, здоровья и побольше счастливых моментов вместе. Все это от имени Рената. Здравствуйте, радио НС. Кот, привет! Как дела-то твои? Скучаем, любим тебя. Мы едем на день рождения Артема, Жени... жены, скорее всего. Хотя я не уверен. День рождения Артема, Жени, сына. У нас все хорошо. Тебя не хватает от Полины и солнышка любимого. Насчет первой части сообщения могу немного ошибаться. Если что, поправьте меня чуточку позже. Но тем не менее, что похоже, у кого-то сегодня настоящий праздник, а поездка обещает отличное настроение. Пусть день рождения, опять же, Артема, я так понимаю, пройдет весело, а вашему коту обязательно станет теплее от такого душевного привета. На что у нас, смотрим, еще имеется. Всем привет из города Кокшетау. Хотелось бы пожелать всем хорошего настроения в жаркий летний день. Коллектив поста ЭЦ. Всем желаю самого лучшего. И Николая Третьякова с первым днем отпуска. Мы ждем. Кокшетау сегодня на позитивной волне. Всем сотрудникам поста ЭЦ желаем легкого рабочего дня, хорошего настроения. Ну а Николаю Третьякову отличного отпуска, ярких впечатлений и полноценного отдыха. Ну и главное, чтобы не завидовали, потому что, судя по всему, я уже. Смотрим, друзья, и нет, не успеваем в этом выходе, перенесем на следующий, и до тех пор буду принимать в течение буквально пары минут ваши сообщения. Кто еще не написал, номер WhatsApp 775-106-2011. Успейте, друзья, а мы буквально на одну песенку уходим на небольшой перерыв.
0: Лайф-чат.

0: Live-чат. Отправь плавенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Live-чат.
1: Ну, друзья, в принципе, как и обещал, одна песенка, и я вновь тут. У нас осталось буквально два пламенных приветика, видать, в предыдущем выходе чутко переборщил и разделил непропорционально. Однако, я считаю, что это даже к лучшему. Большинство, кто отправил до этого свои сообщения, смогли, наконец, его дождаться. А эти финальные, ну, все равно, что очень приятный и душевный постскриптум. Добрый день, дорогого радио. Хочется пожелать всем отличной недели. Также, пользуясь случаем, передать привет моей любимой мамочке. Галине Анатольевне, я очень сильно люблю тебя и ценю. Мелкие Егор и Тимофей, моя любовь к вам безгранична. Какой теплый семейный привет. Галине Анатольевне самые добрые пожелания. Ну а Егору и Тимофею счастливого детства, море улыбок и беззаботных дней. Чтобы их называли мелкими, ну конечно же, не в качестве плохих обозначений, а только крайнего позитива, чтобы побольше было опять же беззаботных дней. И пусть новая неделя принесет вашей семье только, ну, хорошие новости и приятные моменты. Добрый день, радио НС. Передаю привет мужу Валерию. Дома все нормально, навели порядок во дворе. Ездили на дачу, собрали клубнику. Все передают привет. Любим, скучаем и обнимаем. Ну, очень уютный и по-настоящему дачный привет. В дворе порядок, клубника собрана. Ну, а значит, выходные прошли не зря. Валерию большой привет и самые теплые объятия от родных, которые очень любят, ждут и скучают. Ну и, друзья, в принципе, на этом все. 15 часов 49 минут. Можно сказать, благополучно все успели. Всех хочу поблагодарить за активное участие в этой программе. Начало недели заложено, причем очень позитивное. И завтрашним днем, то бишь во вторник, продолжим заниматься в 15.00 передачей ваших прекрасных, пламенных, душевных и всех-всех-всех сообщений. Никуда не пропадайте. Следующий музыкальный рано или поздно все равно наступит. Так что вместе с вами будем двигаться только вперед за хорошим настроением.
0: Лайфчат. Лайфчат. Разные мысли. Лучших оправданий, чем обвинения, пока еще не придумали.
2: Жернова. Назар аударыңыздар, тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57, сенің Galaxy-ің дәл қазір осында.
0: NS радиосында жарнама. 356 60

0: Открываем новый музыкальный час вместе с треком Galaxy. И знаете, одно это слово неожиданно вызвало у меня небольшую волну ностальгии. Когда-то у меня был телефон с таким названием, думаю, многие без труда угадают его марку. И каким бы порой он не был капризным, именно он выручал меня в школьные годы. Помогал коротать перемены за играми, поддерживал связь с друзьями и создавал ощущение, что у тебя в кармане целый маленький мир. А о чем еще мечтать ребенку? Вообще удивительно, как одно слово, одна песня или даже знакомая мелодия способна мгновенно вернуть нас в определенный момент жизни. И кто знает, возможно, сегодня что-то подобное произойдет и с вами. Как минимум, музыкальная программа к этому располагает. Ведь далее за ностальгическое настроение будут отвечать «Отпетые мошенники» и «Вера Брежнева» со своими уже почти классическими хитами. Так что продолжаем вместе, друзья, на волне Радио НС.
1: Если радио, то

0: пробок.
1: Друзья, настал момент, когда следует оповестить вас об актуальной дорожной обстановке. Заглядываем в наши Яндекс.Карты и видим, что в Алматы 4 балла и местами затруднения. По проспекту Сейфуллина со стороны юга вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Бугимбай-Батыра до Сатпаева. По проспекту Абая в западном направлении ожидается затор от проспекта Гагарина до Алтынсарина более 15 минут. Ну и по улице Розыбакиева на север 20 минут, друзья, вам понадобится от улицы Жандосова до Абая. В Астане же всего 2 балла и дороги почти свободные, что очень радует. Больше всего времени потратите по проспекту Туран от улицы Достык до Кургажинского шоссе. Также ожидается затор по проспекту Тлендиева от улицы Акансера до улицы Москеу. Ну и по улице Космонавтов простоять придется от улицы Арай до проспекта Кабамбай-Батыра. Всем желаю, друзья, приятного вечера и удачной дороги!

0: Группа «Гости из будущего» и Сергей Жуков продолжают украшать наш эфир и напоминают, что иногда даже одна строчка о дожде способна задать особое настроение. Правда, будем надеяться, что сегодня речь идет исключительно о красивом образе в песне, а не о том, что ждет нас за окном. Хотя лето любит удивлять. Еще утром светит солнце, а ближе к вечеру небо уже решает устроить небольшой спектакль с облаками, ветром и внезапным ливнем. Поэтому предлагаю не гадать, а узнать наверняка, что приготовила нам погода на завтрашний день. Каким будет небо над мегаполисами и стоит ли брать с собой зонтик, расскажу прямо сейчас.
1: Погода на радио NSN.
0: Согласно сервису Яндекс.Погода, друзья, завтра, то бишь 23 июня, в Астане ожидается пасмурный день без осадков с температурой плюс 33. В Алматы же прогнозируется малооблачная погода уже с температурой плюс 30.
1: Погода. Ничего лучшего в пробке еще

«Где» от потрясного Марселя. Прямо сейчас звучит на радио НС. И знаете, иногда музыка умеет сделать удивительную вещь. Буквально на несколько минут поставить повседневную суету на паузу. Особенно, когда песня напоминает о простых вещах. Ценить моменты, чаще улыбаться и находить время для того, чтобы что действительно приносит удовольствие. Кстати, об удовольствии от радио НС можно получать не только на слух наших ведущих, можно еще и увидеть в прямой видеотрансляции. Поэтому обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Радио НС, заглядывайте в эфир, наблюдайте за тем, что происходит по ту сторону микрофона и оставайтесь с нами еще ближе. Ну а этот музыкальный час постепенно подходит к завершению. Но впереди нас ждет еще много хорошей музыки и приятной компании. Продолжаем.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

Именно такую фразу, друзья. Море, привет, я считаю, должен хотя бы раз за лето услышать, а еще лучше произнести каждый из наших слушателей. Тем более сейчас июнь, тот самый месяц, когда лето уже окончательно вступило в свои права. Дни стали длиннее, солнце задерживается на небе все дольше, а мысли все чаще убегают куда-то поближе, знаете, к воде, шуму волн и теплому песку. Даже если отпуск пока только в планах, никто не мешает немного помечтать, ведь иногда, знаете, достаточно закрыть глаза, услышать любимую песню и представить, что вместо городского шума рядом только море, легкий ветер и полное отсутствие будильников. Ну а пока кто-то считает дни до отпуска, а кто-то уже собирает чемоданы, мы открываем новый музыкальный час и продолжаем создавать летнее настроение здесь и сейчас. Меня зовут Тамерлан Исмаилов, в ближайшее время проведем вместе на волне Радио НС.

0: Возвращаясь в студию радио НС, друзья, с актуальной дорожной обстановкой. Яндекс.Картой, как всегда, в Алматы 4 балла. По улице Тимирязева со стороны запада вы потеряете около 10 минут дороги от улицы Ауэзова до Жандосова. По проспекту Назарбаева в южном направлении ожидается затор от улицы Шевченко до проспекта Аль-Фараби. Те же 10 минут. Ну и по улице Розбакиева на север 15 минут, друзья, вам уже понадобится от улицы Жандосова до проспекта Абая. В Астане же 3 балла, местами затруднения. Больше всего времени потратите по проспекту Кошкарбаева от улицы Байеркум до проспекта Кудайбердоулы. Также ожидается затор по проспекту Тлендиева от улицы Акан-Сере до улицы Маскеу. Ну и по Александра Пушкина простоять придется от ЖД переезда до 93-й улицы. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Согласно таблице соотношения веса и роста, мне нужно срочно стать выше.
1: Жирнова. Внимание! Только в июне горячие цены на Galaxy.

0: успейте купить по специальной июньской цене. А37 и А57. Твой Galaxy здесь и сейчас.
1: Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле. Пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда хайда, пайда осында. Каспий магазин.
2: МС радиосында жарнама. 356-60-00.
3: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит. Ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала,

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Чаймашуа, жаздэн шашуа.

0: Леонид Агутин прямо сейчас исполняет трек «Кого не стоило бы ждать». И как это часто бывает в песнях, речь здесь о человеке, на которого когда-то возлагались надежды, но который в итоге так и не появился вовремя. А вот в нашей следующей теме речь пойдет уже о том, кого, о том, чего не стоило бы ждать. Например, тем, кто давно планировал поездку в Японию. Не стоит рассчитывать уже на прежнюю стоимость виз. Стало известно, что с 1 июля власти страны впервые почти за полвека повышают визовые сборы. Однократная виза станет дороже сразу в несколько раз, а многократная обойдется еще ощутимее. В японском правительстве объясняют это инфляцией и изменениями валютных курсов, накопившимся за десятилетия. Так что тем, кто мечтает увидеть цветущую сакуру, прогуляться по улицам Токио или попробовать настоящий рамен, возможно, стоит поторопиться с оформлением документов. Хотя, будем честны, сама Япония от этого менее желанной точно не станет. Ну а мы продолжаем этот вечер вместе в компании хорошей музыки и интересных тем на Радио НС.
1: Акул Кайрат, жирек ты бердейста. Сонда толық боласын, елден бөлек. НС Радиоса.

0: Ну вот и добрались, дорогие слушатели, до 17 часов и 48 минут. В городе постепенно начинает набирать обороты вечерний час пик, а вот наше сегодняшнее эфирное путешествие, наоборот, подходит к своему завершению. Надеюсь, этот понедельник оказался для вас чуть легче, музыкальнее и приятнее, чем мог бы быть без нашей встречи. Спасибо, что были рядом в автомобилях, в офисах, дома, в наушниках и просто где-то между делами. Меня зовут Тамерлан Исмаилов, на сегодня я с вами прощаюсь, но совсем ненадолго, уже в среду в 15.00 мы вновь встретимся в программе Live Chat, чтобы передавать теплые слова, поздравления и создавать хорошее настроение. Вместе желаю вам легкого вечера, спокойной дороги домой и как можно больше приятных моментов на этой неделе. До встречи и пока-пока.
1: Любой цвет настроения.

0: «Грязные мысли». Хвост у человека отпал, а необходимость им вилять остается. Жернова.
1: Запоры – это проблема, с которой сталкиваются многие. Средств для ее предотвращения предлагается много. Но как сделать правильный выбор? Чтобы кишечник работал как часы, принимайте жевательные таблетки «Фитолакс» от фармацевтической компании «Эвалар». Первое послабляющее средство на основе фруктов. Фруктовые жевательные таблетки «Фитолакс» помогают справиться с запорами. Абрикосовый мусс и растительные компоненты в составе «Фитолакса» оказывают естественную помощь кишечнику, способствует его очищению, уменьшению спазмов и газообразования. Жевательные таблетки «Фитолакс» не требуют запивания и удобны для применения в любой ситуации. «Фитолакс». Качество гарантировано международным стандартом GMP.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР КЗ 16019-98-203Е 00-253-04-17 от 7 апреля 2017 года.
3: Назар аударыңыздар. Тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57. Сенің Galaxy-ің дәл қазір осында.
4: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
5: НС радиосында Жарнама. 356-60.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Звезды.

зеркало, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

еще только влезал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

слушать это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NSKZ и смотри радио.

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

сбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Нам, наверное, лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно

сбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Я разбиваю руки

0: что в полете.
1: Я верю, что в полете.
0: Ты не предашь нашивусь.
1: Ты не предашь нашивусь.
0: Или я чего-то.
1: Или я чего-то. Может быть, не понимаю в жизни.
0: Я верю тебе очень.
1: Просто.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.